0: Good afternoon. If you've just joined us, welcome along to the new radio station for Brighton and Hove. This is South Down Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.